0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, местами небольшой дождь. В течение дня также прогнозируются осадки и до 25 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Березка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Березка».
2: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, местами небольшой дождь. В течение дня также прогнозируются осадки и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
10: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
11: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

0: Реклама.
1: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
4: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.

0: Реклама.
1: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
2: Хватит думать!
1: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
2: Приходи!
1: Подробности по телефону 68-01-56.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Тунец на радио.
5: Что?
4: Тунец на радио.
5: Мужик, тебе что надо?
4: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
6: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Когда только получила права?
10: Когда давно не садился за руль?
11: Когда едешь в незнакомом городе?
12: Когда пугают развязки и перекрестки?
13: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
14: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: местами небольшой дождь. В течение дня также прогнозируются осадки и до 25 тепла.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, Литл КСМ, 24. Телефон 215-150.
7: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
8: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить, пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 14 градусов, местами небольшой дождь. В течение дня также прогнозируются осадки и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: Реклама.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Sequoia Парк.
7: Отремонтируйте стекло в моей машине.
8: Какой у вас автомобиль?
7: Красный.
8: Конечно, заменим.
9: Лаборатория автостекла. Отремонтирует стекла в автомобиле любого цвета. Лаборатория автостекла. Телефон 533-444. 533-444.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
12: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
11: Я буду спокоен?
12: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
13: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
14: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
2: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
3: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
4: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
5: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подряд по анастасии на программе
6: 322-723-268-722. Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет. Суббота, 9 мая у нас на календаре. Хороший день. Замечательный. Будем его насыщать еще и отличной музыкой.

Это Алекс Уоррен на Красной Армии с работы Fever Dream. Всем большущий привет, здравствуйте. Здесь Сил Черняев. И с Днем Победы! Сегодня большой день. Ну и как же здорово, что нам сегодня повезло с погодой. Потому что завтра, ну я думаю, вы и сами знаете и видели, что нас ждет с погодой завтра. Но это как вообще? Плюс 5, а ночью минус 1. Ну да ладно, это будет завтра. Сегодня прекрасное, плюс 20 градусов нас ждут. Возможно, местами дождик, но я думаю... Ничего страшного. В плане музыки здесь нас тоже ждет все, как мы любим, как мы умеем, как мы можем. Только лучшее представлены из ближайших к нам DJ Smash и Dior. Послушаем песенку «Розовый туман», но сначала кое-что из недалекого прошлого от Джастина Тимберлейка и T.I. под названием «My Love». Всем отличного дня. Движемся вперед.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 21 в Тюмени сейчас, днем сегодня плюс 20 и, возможен дождь. К вечеру плюс 10 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Миша Миллер появится с песенкой «Hey, на-на-на».

0: Реклама.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
3: Окей.
2: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Квиз, приз!
5: Интеллектуально-развлекательная викторина!
4: Квиз, приз!
5: Зови семью, друзей, коллег, кота!
4: Квиз, приз!
5: Проверь себя и посмейся с друзьями!
4: Квиз, приз!
5: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
9: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Медуза и Хенри Камамиль с песенкой «Don't Wanna Go Home». Через 3 минуты будем продолжать. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости. Хватит думать! Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час. Приходи! Подробности по телефону 68-01-56.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
12: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
13: Застройщик ООО «СЗИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

только что на Красной Армии с работой Can't Hold Us. Продолжаем воскресенье, продолжаем 9 мая. И продолжаем без остановки двигаться вперед, как и пели только что ребята. Впереди у нас ждет Майк Познер и Дэвид Гетта с песенкой I Want Back to Ibiza. Но сначала появится Ваня Дмитриенко и его песенка «Ртуть». Всем хорошего дня, с праздником!

0: Реклама. Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57 57 55.
1: Медицинский центр М+, веропыту.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

11.00 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Открываем новый час этого прекрасного дня. Sun Me с песней Cyrical впереди. Но сначала Егор Крид, Артик и Асти.

French Montana и Max B с работы If Since You Left Me. Продолжается суббота, 9 мая сегодня на календаре. Не перестаю радоваться, какая сегодня погода у нас установилась в этот прекрасный день. Потому что уже буквально сегодня вечером все просто кардинально изменится. Но сейчас еще только самое начало. 11.09 в Тюмени. Всем огромный привет. Будем наслаждаться этим днем, забирать от него максимум. И будем это делать в большой, прекрасной музыкальной компании. Из ближайших к нам Yearbox с песенкой Graceland. Но сначала заглянет Ольга Серябкина и Брутто Светофоры. Всем хорошего дня. Движемся дальше.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 22 в Тюмени к этому часу. Днем сегодня плюс 20 и, возможен небольшой дождь. К вечеру плюс 10 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алок и Калит с песенкой «Dive into me». Через 2.5 минуты будем продолжать. Ждитесь.
2: Реклама.
7: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 269,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
8: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ярмарка!
12: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
11: Хватит думать!
12: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
11: Приходи!
12: Подробности по телефону 68-01-56.
13: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
14: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти майские праздники. Сегодня День Победы, и город, конечно, будет в особом ритме. С 10 утра сегодня начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют Победа» и старт шествия «Бессмертный полк». В 13:30 у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны пройдет торжественное открытие традиционной легкоатлетической эстафеты. Старт забегов запланирован на 14:15, 14:40 и 15:10+. В 14:00 в Большом зале конторы пароходства пройдет всероссийский конкурс-фестиваль «Народный кутюрье», где дизайнеры будут соревноваться в мастерстве, стиле и смелости. Участников ждут показы коллекции от повседневной одежды до арт-костюмов 0+. В 15:00 на площади 400-летия Тюмени пройдет массовое поднятие гири. Участвовать можно абсолютно всем желающим. Главное – пройти регистрацию. Гири обещают выдать на месте 6+. В 17:00 можно отправиться на пешеходную экскурсию «Главные герои тюменских улиц» от музея дома Машарова по всему историческому центру 6+. С 19:00 в ресторане «Нуар» будет звучать диджей Анна Кош, позднее Ксения Куминова и «Нуар Бэнд» и автер-пати диджей «Мистейк» 18+. Завтра, 10 мая, в 18:00 Тюменский драмтеатр предлагает нам сразу два спектакля на выбор. Первый – на малой сцене драмтеатра. Спектакль для всей семьи «Мой дедушка был вишней» 12+. Очень теплая семейная история про память, про любовь к старшим и то самое лето, которое останется с человеком навсегда. Второй спектакль «Вишневый сад» будет показан на основной сцене БДТ 16+. Спектакль о том, как трудно повзрослеть, даже когда тебе за 40. О том, как семейные предания, общие тайны и детские воспоминания становятся и опорой, и ловушкой. Если хочется закончить воскресенье весело, то в 20:00 в Доме печати пройдет опытный микрофон 18+. Это формат проверки нового материала от сильных комиков Stand-Up Lab. А значит, шутки будут свежими, местами острыми и точно не из старого архива. Ну а позднее вечером в ресторане «Нуар» нас будет ждать диджей Сваганова и диджей Ями 18+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» – это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
3: Музыка.
1: Музыка.

0: Продолжаем.
1: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69 35 00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69 35 00. Кафе «Бирюзка».
6: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108 723 203 1028.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
8: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

на Красной Армии Лирик с песенкой «Кассеты». И если подумать, какое может быть дальнейшее развитие для написания новых песен с новым названием, то тут, конечно, поле обширное. Целая масса вариантов может быть. Пластинки, диски, мини-диски, которые появились, но как-то не получили должного развития. Ну, флешки потом пошли, да, и уже MP3-плееры. В общем, ждем целый альбом по носителю. По носителям музыкальной информации от Лирика. Ну и погнали дальше. 11.45 в Тюмени. Two Colors впереди с песенкой Mad World. Но сначала Kanye West и Dwell Flashing Lights.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 к этому часу в Тюмени. Сегодня днем небольшой дождь и плюс 20. К вечеру плюс 10 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: мы послушаем песенку «Swim» от BTS.

0: Реклама.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
5: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени полдень. Продвигаемся дальше. Вот еще один субботний час открываем. И вместе с нами впереди Мона с песенкой «Иордан». Но сначала Ava Max, «Kill It Queen».

Лондон с песенкой Galaxy продолжает наш субботний, приятный, теплый и солнечный день, 9 мая. Всех еще раз с праздником, с Днем Победы. Ну и мы собираемся отправляться дальше. Сегодня нас ждет впереди целый час только хитов, который будет состоять из 20 треков, которые прокачали Тюмень на этой неделе. И начиная с 16.00 здесь на Красной Армии появится Гера и расскажет подробнее об этой двадцатке, кто стал... Кто появился в новенький, залетел туда, кто стал номером один. Все это узнаем. Ну а пока. Пока впереди Flo Rida и T-Pain с песенкой Low. Но сначала дискотека Авария и Вон Амур с работой Кукла в AI-ремиксе. Погнали.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 в Тюмени. К этому часу сегодня ночью плюс 2 градуса, завтра днем плюс 5 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хейвен и Кейтлин Арагон с песенкой «I Run».

0: График. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
2: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
3: Ярмарка!
2: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
3: Хватит думать!
2: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
3: Приходи!
2: Подробности по телефону 68-01-56.
4: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти майские праздники. Сегодня День Победы, и город, конечно, будет в особом ритме. С 10 утра сегодня начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют Победа» и старт шествия «Бессмертный полк». В 13:30 у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны пройдет торжественное открытие традиционной легкоатлетической эстафеты. Старт забегов запланирован на 14:15, 14:40 и 15:10+. В 14:00 в Большом зале конторы пароходства пройдет всероссийский конкурс-фестиваль «Народный кутюрье», где дизайнеры будут соревноваться в мастерстве, стиле и смелости. Участников ждут показы коллекции от повседневной одежды до арт-костюмов 0+. В 15:00 на площади 400-летия Тюмени пройдет массовое поднятие гирь. Участвовать можно абсолютно всем желающим. Главное – пройти регистрацию. Гири обещают выдать на месте 6+. В 17:00 можно отправиться на пешеходную экскурсию «Главные герои тюменских улиц» от музея дома Машарова по всему историческому центру 6+. С 19:00 в ресторане «Нуар» будет звучать диджей Анна Кош, позднее Ксения Куминова и «Нуар Бэнд» и автер-пати диджей «Мистейк» 18+. Завтра, 10 мая, в 18:00 Тюменский драмтеатр предлагает нам сразу два спектакля на выбор. Первый на малой сцене драмтеатра. Спектакль для всей семьи «Мой дедушка был вишней» 12+. Очень теплая семейная история про память, про любовь к старшим и то самое лето, которое останется с человеком навсегда. Второй спектакль «Вишневый сад» будет показан на основной сцене БДТ 16+. Спектакль о том, как трудно повзрослеть, даже когда тебе за 40. О том, как семейные предания, общие тайны и детские воспоминания становятся и опорой, и ловушкой. Если хочется закончить воскресенье весело, то в 20:00 в Доме печати пройдет опытный микрофон 18+. Это формат проверки нового материала от сильных комиков Stand-Up Lab. А значит, шутки будут свежими, местами острыми и точно не из старого архива. Ну а позднее вечером в ресторане «Нуар» нас будет ждать диджей Сваганова и диджей Ями 18+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» – это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
3: Музыка.
1: Музыка.

0: крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 24 сейчас в Тюмени, сегодня ночью плюс 2 градуса, завтра днем плюс 5 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: К нам заглянет Тедди Свимс и его вещица Mr. Know It All.

0: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
1: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
2: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
3: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
4: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Держать баланс. Создавать баланс.
7: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Тунец на радио!
12: Что?
11: Тунец на радио!
12: Мужик, тебе что надо?
11: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
13: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
14: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

легкая летняя дэнс-вещица, которая напоминает, что сегодня суббота, а значит вечером, начиная с 21.00, нас будет ждать целых 3 часа дэнс-музыки, микс, собранный из хитовых дэнс-историй. Все это в рамках шоу «Партизан». До полуночи будем заряжаться. Ну и уж так получилось, что сегодня вечером нам придется еще и согреваться. В приятной компании будем это делать, присоединяйтесь. Но и дальше, дальше нас тоже будет ждать отличное музыкальное сопровождение. Бир Вульф появится с работой «Феникс». А прямо сейчас «Ауфарбен», Рене Миллер, «Боди Токс».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алок, Зиба и Portugal The Man с песенкой Dive Into The Ocean. Меньше чем через 3 минуты продолжим. Дождитесь.
2: Реклама.
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асадар ООО «Автостат».
4: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, Тулка СМ, 24. Телефон 215-150.
5: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3. Порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
9: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
8: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
9: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
10: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
12: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

13.00 в Тюмени. Еще один час открываем. И вместе с нами Джон Саммит и Инесс с песенкой Crystallize. А прямо сейчас ворвется Тиесто и Бриена Грейс Beautiful Places.

хитовой, хайповой, мемной работой Nobody. Бит лютый, как, в общем-то, и танец, который тоже в какой-то мере поспособствовал продвижению этого трека и наделал еще больше мемов, чем предполагалось. Ну а нам он поспособствовал продвижению дальше. 13.10 в Тюмени. Всем огромный привет, с праздником. Днем Великой Победы. Продолжаем этот день. И на очереди у нас лирик с песней «Oh My Love». А до него послушаем Нелли Фуртадо «All Good Things». Всем хорошего дня. Движемся в

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Боб Синклер и Кайза заглянут с песенкой «I Can Wait». Ждать их будем 3 минуты. Дождемся.
2: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
2: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.

0: рубрике «Чили Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зеленского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Сибирь Оптики — новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Нариса Тереза, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые ждут нас в эти майские праздники. Сегодня День Победы, и город, конечно, будет в особом ритме. С 10 утра сегодня начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона «Салют Победа» и старт шествия «Бессмертный полк». В 13:30 у монумента памяти погибших воинов Великой Отечественной войны пройдет торжественное открытие традиционной легкоатлетической эстафеты. Старт забегов запланирован на 14:15, 14:40 и 15:10+. В 14:00 в Большом зале конторы пароходства пройдет всероссийский конкурс-фестиваль «Народный кутюрье», где дизайнеры будут соревноваться в мастерстве, стиле и смелости. Участников ждут показы коллекции от повседневной одежды до арт-костюмов 0+. В 15:00 на площади 400-летия Тюмени пройдет массовое поднятие гирь. Участвовать можно абсолютно всем желающим. Главное – пройти регистрацию. Гири обещают выдать на месте 6+. В 17:00 можно отправиться на пешеходную экскурсию «Главные герои тюменских улиц» от музея дома Машарова по всему историческому центру 6+. С 19:00 в ресторане «Нуар» будет звучать диджей Анна Кош, позднее Ксения Куминова и «Нуар Бэнд» и автер-пати диджей «Мистейк» 18+. Завтра, 10 мая, в 18:00 Тюменский драмтеатр предлагает нам сразу два спектакля на выбор. Первый на малой сцене драмтеатра. Спектакль для всей семьи «Мой дедушка был вишней» 12+. Очень теплая семейная история про память, про любовь к старшим и то самое лето, которое останется с человеком навсегда. Второй спектакль «Вишневый сад» будет показан на основной сцене БДТ 16+. Спектакль о том, как трудно повзрослеть, даже когда тебе за 40. О том, как семейные предания, общие тайны и детские воспоминания становятся и опорой, и ловушкой. Если хочется закончить воскресенье весело, то в 20:00 в Доме печати пройдет опытный микрофон 18+. Это формат проверки нового материала от сильных комиков Stand-Up Lab. А значит, шутки будут свежими, местами острыми и точно не из старого архива. Ну а позднее вечером в ресторане «Нуар» нас будет ждать диджей Сваганова и диджей Ями 18+. 14 мая в Тюмени будет проходить конференция «Траектория-26». Узнаем, как управлять командой, увеличить продажи, использовать искусственный интеллект и автоматизировать процессы. «Траектория-26» – это шанс получить разбор бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Скидка 20% на все меню в будние дни с 12 до 16:00. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 сейчас в Тюмени, плюс 3 будет ночью, завтра днем будет плюс 4. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алекс Уоррен появится с песенкой «Fever Dream».

0: Реклама.
1: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика Тырков Алетти. Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания, уровень которой ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
6: Застройщик ОСЗ Инка. Проект декларации на наш.дом.рф.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

Gaps и Vintage Culture с работой Lost. Такую танцевальную тему продолжим здесь, на Красной Армии, уже очень скоро, когда появится вещица Hey Na Na Na от Миши Миллер. Ну а до этого послушаем Ваню Дмитриенко, у которого, кстати, на прошедшей неделе было целых два концерта в Тюмени. И судя по соцсетям моих знакомых, которые побывали там, было... Ну, сказать, что было мощно, это даже слабо будет звучать. Так что мощно послушаем вещицу «Ртуть» прямо сейчас. Всем отличного дня. Погнали дальше.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем суперхит «Тону» от Holy Flame.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону.
1: Через 3 минуты будет здесь, дождитесь.
3: Реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
6: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
8: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
11: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
10: Я буду спокоен?
11: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
12: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную армию».
2: Красную армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

14.00 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Открываем еще один субботний час. И вместе с нами в него отправляется Avalon Roxton. Послушаем песенку In My Blood. Но сначала Медуза и Henry Camomile с песенкой.

SMS, песенка, которая находится в топ-20 главных треков недели в чарте «Выборка». И в этом составе мы ее еще обязательно сегодня услышим в 16 до 17 часов, когда на «Красной армии» появится Гера и представит нам всю двадцатку лучших этой недели. Напомню, что поддержать своих любимых треков можно на нашем сайте radarmi.fm. Итоги подводим по пятницам в 19.00 и кайфуем еще целый час с хитами по субботам в 16.00. Сейчас 14.09, движемся дальше. У нас присоединится к нам Звонкий, послушаем песенку «Рискую». Но сначала French Montana и Max B. Ever Since You Left Me.

0: Прогноз погоды.
1: К этому часу плюс 24 в Тюмени, сегодня ночью плюс 3 градуса, завтра днем плюс 4, но без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «С кем ты играешь» от Лим.

0: Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 269,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ok-market.ru.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Окружение природы, ароматы трав, личный пармейстер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
3: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
4: Лаборатория автостекла. Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
5: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлены

0: объявлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите три раза в месяц, четвертый визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 22 градуса в Тюмени к этому часу. Возможен местами дождь, ночью плюс 3, завтра плюс 4, но без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Алок и Калит появятся с песенкой «Dive into me». Через 2 минуты продолжаем, дождитесь.
0: Реклама.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
8: Застройщик ООО «СЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
10: Держать баланс. Создавать баланс.
11: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Узнать бы, где вот те самые кнопки находятся, которые вот так вот резко, почти внезапно, по щелчку буквально, погоду с плюс 25 градусов до плюс 5 меняют. Как это работает? А самое главное, почему вот только начинается что-то похожее на весну, лето? Бах, пожалуйста. Ну, слов каких-то приличных уже по этому поводу нет, поэтому дальше будем слушать, продолжать музыку. Тем более, что впереди у нас появится BTS с песенкой Swim. Но сначала елка и ее совет, в том числе и мне, видимо, ко всему этому относиться проще. Всем классного дня, погнали дальше.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 20 сейчас, плюс 3 ночью, плюс 4 завтра. Еще и дождь возможен. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Лирик появится с песенкой «Кассеты». Через 2,5 минуты продолжаем. Дождитесь.
0: Реклама.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
8: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
9: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
10: Хватит копить. Пора действовать.
11: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
12: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу.

0: Дэнс, и я поймал себя сейчас на таком неком дежавю, с одним лишь небольшим отличием. Дежавю — это вроде как будто бы уже такое происходило, да. А здесь я точно уверен, что такое точно уже происходило. Играл этот трек накануне дождя, и мне надо было туда в него идти. История закольцевалась, повторилась. Дальше субботу на Красной Армии продолжит Варя. Варя, привет.
1: Привет, привет. Да, продолжим. И радует, радует, да. Я уже посмотрела по прогнозу погоды, что дождь нас недолго будет огорчать, так сказать. Где-то часик только.
0: На завтра прогноз погоды смотрела?
1: Нет, еще не смотрела.
0: Да ты глянь. Ты подожди, погоди радоваться, вот погляди. Вот так вот оставляю тебя.
1: В общем, двадцаточку плюс мы еще успеем поймать. Тебе хорошего дня.
0: Спасибо тебе, хорошего эфира, пока.
1: В Тюмени 15.00. А мы движемся далее. Скоро послушаем мировой хит от Алекса Ворона. Песня Ordinary сразу после Эйвы Макс, Kill It Queen.

Только что Ольга Серябкина на Красной Армии с темой асфальт. И в первую очередь, конечно, хочется поздравить всех слушателей с Днем Победы. Погода, конечно, сейчас немножко подкачала, но это ненадолго. Синоптики обещают, что час-полтора всего дождь идти будет, а потом снова плюс 20. Но мы же пока поддержим настроение суперхитами. Из ближайших к нам Ваня Дмитриенко в дуэте «Сан и Пересильд», песня «Силуэт». Послушаем эту горячую историю сразу после Элли Голдинг. Бам! Это «Красная Армия», с тобой Варя Чайка. Мы хорошо проведем здесь время.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Бруно Марс с песней «I Just Might». Послушаем полностью менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
3: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 20 88.

0: Геометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
3: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени 17 градусов тепла, дождь с порывами ветра до 17 метров в секунду, ближе к вечеру плюс 9, ночью плюс 3, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Диджей Смэш с темой «Бэмби». Послушаем эту историю полностью уже через 2.5 минуты.
0: Реклама.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
9: Вы думали, ремонт – это про красоту? А оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и перезвоните завтра. Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы, те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно, мы делаем мебель не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
10: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
12: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
13: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
12: Я буду спокоен?
13: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
14: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

армии Эль Фарбьен и Рене Миллер с танцевальной пластинкой Body Talks. И это недавние участники главного тюменского чарта «Выборка». Но сегодня они не среди двадцатки лучших, а весь топ-20 можем послушать уже сегодня в 16.00, буквально ближайшие 15 минут. К нам заглянет Гера Адамян и расскажет, какие хиты раскачивали Тюмень на этой неделе. До этого встретим Алекса Слоусера и его бенгер «Too Close». Но сначала отметится группа «Беовульф» с темой «Феникс» на Красной Армии.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: В нашей компании присоединится Эбон с песней «Hollow». Погрузимся в этот саунд уже через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Квиз-приз!
4: Интеллектуально-развлекательная викторина!
3: Квиз-приз!
4: Зови семью, друзей, коллег, кота!
3: Квиз-приз!
4: Проверь себя и посмейся с друзьями!
3: Квиз-приз!
4: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
5: 18+.
6: Когда только получила права.
7: Когда давно не садился за руль.
8: Когда едешь в незнакомом городе.
9: Когда пугают развязки и перекрестки.
10: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
11: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
15: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
16: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
17: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
16: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
17: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
18: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
19: Ярмарка!
11: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
19: Хватит думать!
11: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
19: Приходи!
11: Подробности по телефону 68-01-56.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
0: Ступай.
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай.
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
0: Ступай.
5: vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Музыкальные и предпраздничные приветливости, ребята. Это я, Гера, и главный тюменский чарт «Выборка». Для праздничных наших выходных я приготовил классный плейлист из 20 лучших хитов недели. Собственно, готов вам его представить, но прежде я расскажу, какая классная работа вылетает из топ-списка. Это Anima и Jai «Out of my body». Ну а прямо сейчас встречайте двадцатка лучших.

0: Это новинка от «Медузы». Итальянская хаус-музыкальная группа, а усиливает этот трек классный голос Генри Камомилия. Молодой музыкант, который, считаю, скоро очень быстро взлетит по музыкальной карьерной лестнице. Их совместная работа называется «Don't Wanna Go Home». Какая же классная динамика задается на наши выходные с этой музыкой. Ну а стиль поддержит в нашем плейлисте «Клан Карусель» с работой «Right» номер 19.
1: 19 место.

0: На этой неделе на 18 строчке BTS с работой Swims. Ну и сразу после них надо рассказать вам новости. Какие? Да музыкальные, конечно.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Группа Rolling Stones официально анонсировала свой новый альбом, релиз которого запланирован на 10 июля этого года. В пластинку вошли 14 песен, записанных Миком Джаггером, Китом Ричардсоном и Ронни Вудом менее чем за месяц. Ну а продюсером выступил Эндрю Уотт. А в записи в качестве гостей приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из Cure, Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и Стивен Уиндуф. Немножко про статистику. Музыкальный индекс BandLink – новый аналитический инструмент для измерения интереса жителей России к локальным и зарубежным исполнителям. Он обновляется по понедельникам и доступен всем пользователям одновременно в разделе сервиса для артистов BandLink. Индекс еженедельно фиксирует интерес жителей России примерно к 35 тысячам локальных и зарубежных исполнителей. Интерес измеряется в баллах, на основе которых каждую неделю формируется топ-1000 самых популярных артистов. И среди исполнителей в первом квартале этого года, внимание жителей России, больше привлекали локальные артисты. За этот период на них пришлось 60% от общего числа баллов. Тогда как иностранные музыканты занимали 40%. Чаще всего в топ-1000 взлетели представители поп-музыки, рэпа и электроники. Самыми популярными артистами в России за первый квартал 26 года стали Баста, Зиверт и Женя Трофимов. На этой классной статистике рубрику музыкальных новостей мы завершаем и возвращаемся в наш плейлист.
1: 17 место.

0: А Джонни в хите «Эйфории» сразу же приглашает на танцы. Тело невольно начинает подчиняться музыке. Пусть наши выходные пройдут ярко, весело. Светлое будет у нас с вами небо, солнечное и чистое. С наступающим праздником!
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает Яндекс, в Тюмени 9 градусов тепла, дождь с порывами ветра до 17 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 8, ночью плюс 3. Осадков не ожидается.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
4: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
7: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
8: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestoon B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
9: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
10: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер

0: ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
1: Возвращаемся после паузы к нашему плейлисту. И тут же, сразу, уходим в танцы вместе Боб Синглор и Кайза. I can't wait.

0: прошла неделя. И подъем в главном тюменском чарте у Ольги Серябкиной также прошел с ее работой, которая с 8-й строчки опустилась на 13-ю, а называется она «Асфальт». В прошлые выходные, кстати, на этом же месте были Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайн с работой «Broken Strings». Сейчас же они под номером 12 поднялись на строчку выше.
1: 12-е место.

0: Мои любимчики в эфире French Montana и Max B. Шикарной работой Ever Since You Left Me. Обожаю их ритм. Стиль в этой работе невероятный. Собственно, не только мне не нравится, раз они с 11 строчки поднялись на 10 место. Сейчас будет короткий перерыв у нас с вами. Буквально пара минут. И мы вернемся к нашему плейлисту.
1: Прогноз погоды.

0: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
1: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парятся в бане и готовят шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf. Реклама.
2: Вы думали, ремонт – это про красоту, а оказалось, про бесконечные звонки, замеры, обещания и «перезвоните завтра». Вы устали, и вы позвали дизайнера. Правильно. А мы – те, кого дизайнеры зовут, когда хотят спать спокойно. Мы делаем мебель. Не быстро, не дешево, а так, чтобы через 5 лет вы все еще ее любили и ни разу не пожалели. Фабрика «Тырков Алетти». Молодогвардейцев 5, корпус 1, офис 11. Телефон 38-78-48.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгардрус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Душевные бани Ермолаев открыты. Приходите 3 раза в месяц, 4-й визит в подарок. Специальные скидки пенсионерам, студентам и ветеранам. Ермолаев. По-настоящему ваши бани. Михаила Спиранского, 42. Телефон 600808.
7: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше о их комплексах на география.рф.
8: Застройщик ОСЗ «Изба недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-12.
10: Вторую часть 20-ки лучших хитов недели открывает «Лирик» и его классная работа «Кассеты».

0: я за громкий вылет из тройки лучших хитов недели. Ибон и его работа «Hollow» с бронзовой строчки слетает на 7-е место. А вот «Кунгс» и «Теофилиус Лондон» делают шаг вперед с работой «Galaxy» и оказываются на 6-й строчке.
1: 6-е место.

0: субтропическо-океанический вайб вылетает из тройки лучших. Алок, Зиба и Portugal The Man с работой Dive Into The Ocean. Все потому, что май — это не про океан и субтропики, а про загородные вечеринки, шашлыки, дискотеки на улице. А кто сегодня в топ-3? Расскажу после короткой паузы.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает Яндекс, сегодня 9 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 8, ночью плюс 3, осадков не ожидается.
3: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
4: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
5: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf. /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
14: Ярмарка!
15: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
14: Хватит думать!
15: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
14: Приходи!
15: Подробности по телефону 68 01 56.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Йо, everybody, всем привет! Это главный тюменский чарт Выборка, и я Гера Адамян, который подводит итоги недели. Мы добрались с вами до тройки лучших, переходим к бронзовому хиту сегодняшней нашей вечеринки. Это Зейн с работой «Die for Me».
4: Третье место.

вот буквально недавно был концерт Вани Дмитриенко, и через истории наших друзей считаю, что я физически тоже присутствовал на этом концерте. Также, можно сказать, слушал его работу «Ртуть», но через экран телефона. И это же еще один его хит, который попадает в тройку лучших, и сегодня он на второй строчке. Кто же номер один, спросите вы у меня, а я не спешу вам ответить. Знаете почему? Потому что хочу вновь представить всю двадцатку. Поехали! Номер 20 – это новинка на этой неделе. «Медуза» и Генри Камомилле «Don't Wanna Go Home». 19-я строчка – «Клан Карусель» – «Right». 20-й строчки на 18-ю поднимается южнокорейский бойс-бенд BTS – «Swims». А под номером 17 – Беовульф и ее классная работа «Феникс».

0: 16 место. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Орайн. Broken Strings. Uncle Flex с работой SMS. Десятая строчка. French Montana и Max B. Ever since you left me. Девятое место. Это лирик. Кассеты. Под номером 8. Bibi Rexha и Faithless. New Religion. Седьмая строчка. Ibn Hollow. Под номером 6 на этой неделе. Kungs и Theophilus London Galaxy. С четвертой на пятую опускается Holy Flame с работой Тану. Четыре. Alok, Ziba и Portugal The Man Dive Into The Ocean. Третье место. Zayn с работой Die For Me. Под номером 2 на этой неделе Ваня Дмитриенко, Ртуч. Ну и, собственно, как и в прошлые выходные, номер 1. Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places.
1: Первое место.

Ну что, ребята, короткая неделя у нас с вами заканчивается, и наступают выходные, которые хотелось, чтобы у нас были с вами яркими, солнечными и не только по погоде. Пусть у нас с вами всегда будет ясное, классное, светлое, солнечное небо. И будущих наших поколений будет точно так же. Пусть у нас все будет с вами хорошо. Меня зовут Гера Адамян. Я, как всегда, вас всех дистанционно.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
4: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
6: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон,

0: период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: Лаборатория автостекла. Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
4: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
3: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
4: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, сегодня 10 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 9, ночью плюс 3, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема от Алекса Ворона «Forever Dream».

0: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
3: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
4: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
5: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
6: Привет, я Илья Мальцев, специалист по недвижимости. Мои клиенты все чаще выбирают квартиры застройщика «География». Узнайте больше об их комплексах на география.рф.
1: Застройщику ОАЭС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Тунец на радио!
8: Что?
7: Тунец на радио!
8: Мужик, тебе что надо?
7: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
9: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине «рыбаикра.ру». Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Только что простая песня от Айовы, и в отношении этой песни уместно сказать, что все гениально и просто, и этот энергичный гитарный сэмпл, ну, высший пилотаж. И с лучшими из лучших продолжим. На очереди еще одна хитовая вещица, и моя любимая, кстати, Graceland от группы Year Brooks

0: Вилле. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в Дисконт Оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Секвойя Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
5: Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Havail Jolion. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ВЛКСМ 24. Телефон 215-150.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.

Тюмени 6 вечера. И будем встречать этот самый вечер красиво в компании лучших хитмейкеров. На очереди моя Мишель с пластинкой «Иногда» сразу после группы BTS. Пластинка

Magic с пластинкой Ride. Продолжение этого вечера. В Тюмени уже 6 часов 10 минут. Посмотрела я погоду на завтра. Неприятно, да. Солнышко не будет видно, но и без снега, что уже не так уж и плохо. Точно год не скажу, но помню, как зима напоследок решила нам о себе напомнить в середине мая. Но, кажется, в этом году нас минует. Ну что же, продолжим продвигаться с тобой далее к нашей компании

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Обещаю.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Горячущая новинка от горячущего дуэта Анна Асти и Дима Билан с песней.

0: Расскажем эту историю полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время.

0: время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 9 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду, ближе к ночи плюс 2, завтра утром также плюс 2, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
3: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парятся в бане и готовят шашлык. Все это – «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Медуза, Генрика Мамельо с пластинкой «Don't

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
4: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
3: Я буду спокоен?
4: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
5: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
6: Держать баланс. Создавать баланс.
7: Жить в балансе.
8: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
10: Застройщики ООО «За баланс Одесская», ООО «За баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

Красная.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 9 градусов тепла, порывы ветра до 15 метров в секунду, ближе к ночи плюс 2, завтра утром будет также плюс 2, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: К нам заглянет Эйва Макс с темой Kill It Queen.

0: Реклама.
1: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
2: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
1: Кто? Горыныч?
2: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
1: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
3: Подробнее читай на сайте myskazka.su или узнавай по телефону 75 00 00.
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Эли Фарбиен и Рене Миллер с пластинкой Body Talks. Послушаем эту танцевальную историю полностью уже через 3 с небольшим минуты.
2: Реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
6: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
7: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
8: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
9: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
12: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
13: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ЛКСМ 24. Телефон 215-150.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 10 градусов тепла, порывы ветра до 18 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 2, завтра утром также плюс 2. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна новинка, на этот раз от Егора Крида и Артика и Асти. Песня «Карма».
7: Нету счета твоим шотом, потеряешься по парам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя не берем. Карма.
1: Послушаем эту историю полностью через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
8: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск, упаковка 500 граммов, 439,99, с 7 по 20 мая.
9: Окей.
8: Подробности на ОКМаркет.ру.
10: Держать баланс. Создавать баланс.
11: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
14: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
13: Я буду спокоен?
14: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
15: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
17: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
18: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
19: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: Реклама.
1: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
2: Ярмарка!
3: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
2: Хватит думать!
3: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
2: Приходи!
3: Подробности по телефону 68-01-56.
4: Мир, труд, май! Очки обновляй! В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте rusoptika.rf. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
6: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
7: Медицинский центр М+, веропыту.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
9: Тунец на радио.
10: Что?
9: Тунец на радио.
10: Мужик, тебе что надо?
9: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
11: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
12: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
13: Темнота скрывает многое. Но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
14: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
13: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
14: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
15: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.

Сегодня, в День Великой Победы, мы с глубоким уважением вспоминаем героев нашей страны. Благодарим вас за доблесть, мужество и стойкость. Подвиг поколения победителей навсегда останется в памяти каждого из нас. На Красной Армии минута молчания.

Тюмени 8 вечера. А мы движемся далее. К нашей компании присоединится Ольга Серябкина с трогательной песней «Асфальт». И появится

0: Осадков не обещают.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Ваня Дмитриенко с песней «Ртуть». Послушаем эту рок-н-ролльную историю уже через 2 минуты.
3: Реклама.
4: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
5: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. ПГРН 108-723-203-1028.
6: Хозяин!
7: Кто это?
6: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу. Полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии «Сердце Сибири» скидка 25% на лечение зубов.
8: Весна. Время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии «Сердце Сибири». 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
10: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
11: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Спонсор программы – туркомплекс «Сны леса».
1: Корпоратив без галстуков. Команда собирается за настольными играми. Вместе участвуют в мастер-классах, парится в бане и готовит шашлык. Все это «Сны леса». Готовые сценарии для тимбилдинга или просто свободный отдых в лесу. Укрепите дух команды вдали от офиса. Турбаза «Сны леса». Бронируйте корпоративный выезд 500-632. Сайт snyleso.rf.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Группа Беовульф

0: Реклама.
1: Хозяин!
2: Кто это?
1: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
3: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

Тюмени 21 час.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Хозяин!
3: Кто это?
2: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
4: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Реклама.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните
3: 455-5555. Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
4: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
5: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя «Пицца Экспресс». При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подпишись на сети. Ограничение 322-728-2022.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Руководители и владельцы бизнеса. Встретимся 14 мая на конференции «Траектория-26». Узнайте, как управлять командой, увеличить продажи, использовать ИИ и автоматизировать процессы. Это не очередное мероприятие. Это шанс получить разбор вашего бизнеса от эксперта. Участие бесплатное. Вводите в строке поиска «Траектория-26 Тюмень» и регистрируйтесь на сайте.
8: Хозяин!
9: Кто это?
8: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу. Полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
10: Весна. Время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: С благодарностью и надеждой. С радостью и уважением. С трепетом. Нежно-нежно. С любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
12: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
13: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
12: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
13: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Реклама. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
4: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
5: Держать баланс. Создавать баланс.
6: Жить в балансе.
7: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
8: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
9: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
11: Хозяин!
12: Кто это?
11: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
13: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
15: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проект «Инка» на наш.дом.рф.

0: диффузоры, ароматы для дома в ТРЦ «Кристалл». Первый этаж, левая галерея.
1: Это базовый минимум.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
3: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 10, ТЛКСМ 24. Телефон 215-150.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-5555.
5: Хозяин!
6: Кто это?
5: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
7: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.